слушали промотивные ассистенты, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав еще. Не знаю, как инзистия, а в локал. И был морг, что не было касса. Аттахан морг сире. Он не фир, как и не фат, как и не аттахан морг сире. Парад на лима. А, for example, бак морга, айханека, оба друга из Аттаханка, Белуга, Аттахан морг сире сире, не знаю, как. Удар лавост. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как морг сире сире, афетаду. И дома, как сомнадя. И это просидяры, пау, адрус,

Ну, я, Саш, в Сирии, помогли мне, а с Истанбулс, вот, у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, existuje, ale local. И был, а морг, что ли, в локации, а там морг, что ли? Он нам фир, как и не фат, и на этом морг, что ли, пара, например. А, for example, Бахмурка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, Айтахан Морук се селок на Вемата, уда лавост. Не те веле паја мунту кај рубе, и кој се таре веле Морук се нивима афетаду. И дома кај се омадеа. И да посидеа рове тау адугус

ответа сообщили промотивные свидетельства в УНСЭТ за морг на трау. Морг на трау сюда. Наверное, это известная аэролокал. И были морг сюда на кассе. Аттахан морг сюда. Она фирка, и фатфатин, и аттахан морг сюда. Парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханака, Огулуга, Дватанга, Белуга, Айтахан Морукса, Селук, Невемака, Уларлавуста. Не то же, Пайя Мунту, Камару Бей, и после того, как Морукса, Невемака, Афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть идя,

Ну, я обсуждаю формирование статуса, вот у нас это уже морг на траусере, наверное, произвестивая аэролокал. И были аэморгшенные локации, а там моргсили, а у нас фир, как и фатфатин, и а там моргсили, аэролокал. For example, Бахморка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, Айтахан Морукса Селук Невемака, Ударлавост. Но это было Пайя Мунту Кахарубе, и после того, как я Морукса Невемак Афетаду. И Ветанга Афетаду. И Ветанга Афетаду. И Ветанга Афетаду.